0: Ай,
1: и в заключение мы вам предлагаем послушать запись караоке в стиле раска группы «Биландия и Ля Тигра», которая называется «Сегодня с нами снова наш замечательный спонсор Амурай». А теперь предлагаем вам блестящую группу из Педекуэсты как подарок независимой радиостанции «Ля Ходенсия». Слушаем и пухнем!
2: Чувак, так клёво в Колумбии!